Сърцето има свечко, то знича нима я. Вони в ужасото почмя, свою свечку пытая. Душ возьму свою свечку.